0: стартовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках.
1: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали универсальное детское автокресло для такси. Презентация прошла в Омске на минувшей неделе в ходе заседания рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Автокресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Добавлю, что транспортное ведомство также обсудило льготные поездки в такси для многодетных семей. Пилотные проекты уже запущены, однако сложностью остается подтверждение статуса многодетной семьи без передачи излишних данных.
0: Мир.
1: В Китае свыше миллиона человек эвакуировались из-за тайфуна. Циклон под названием «Дельфин» принес на восточное побережье страны сильный ветер со скоростью свыше 150 км в час и рекордное количество осадков. За сутки в Шанхае выпало свыше 310 мм. Такого не было с 19 века. Работа предприятий в Китае приостановлена, занятия в школах были отменены. Спасатели доставили в пострадавшие районы питьевую воду, продукты, лодки и насосы для откачки воды. Тайфун ослабел, однако китайские власти сохранят повышенный уровень опасности из-за угрозы проливных дождей и наводнений. Футбольные конфедерации призывают провести проверки в Международной федерации футбола. Три крупнейшие футбольные организации мира – европейская, азиатская и американская – потребовали независимого расследования действий руководства ФИФА. Причиной стал скандал вокруг планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал резкую критику и угрозы бойкота турниров, после чего президент ФИФА принес извинения и отказался от идеи. Нижнекамск откладывает празднование юбилея города. Мэр Радмир Беляев объявил об отмене праздничных и развлекательных мероприятий, запланированных на 15 августа в честь 60-летия Нижнекамска. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по 13 погибшим 10 августа. Также 75 человек пострадали. В Нижнекамске работают оперативные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть граждане Таджикистана и Узбекистана. Также ответственные службы по поручению властей Нижнекамска собирают информацию о пострадавшем имуществе для выплаты компенсаций.
0: Транспорт.
1: Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев.

0: Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожный.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напоминаю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин назвал недопустимой депопуляцию российских территорий. Об этом российский лидер говорил, в частности, на встрече с градостроителями и урбанистами в Улан-Удэ. Владимир Путин подчеркнул, что цель не просто сократить миграцию, а прекратить отток населения из регионов и создать там условия для жизни. При этом Владимир Путин отметил, что нужно найти баланс между развитием крупных агломераций и поддержкой малых городов.
0: Россия.
1: Центр избирком утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Документ согласовали со всеми партиями, однако глава Центра избиркома Эва Памфилова попросила не торопиться с печатью из-за возможных корректировок. Всего в бюллетене 11 партий, их порядок определили по итогам жеребьевки. Напомню, что выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября этого года.
0: Мир.
1: Хорватия пересмотрела решение по визам для российских гимнастов. Въездные документы получили 4 человека из 9, ранее встретивших отказ со стороны хорватских властей. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. Они выступят на чемпионате Европы в Загребе в нейтральном статусе. При этом 5 членов сборной России по спортивной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову, остались без виз. В турецкой Анталье запретят курить на пляжах. Власти этой провинции анонсировали инициативу под названием «Синее Средиземноморье». Ее основная цель – снизить загрязнение моря и побережья за счет новых правил отдыха. В частности, на всех официальных пляжах Анталье запретят курить сигареты, вейпы и кальяны. На набережных появятся бесплатные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовали отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Также в устьях рек и ручьев Турции появятся барьеры, призванные защитить от мусора Средиземное море.
0: Транспорт.
1: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть уже в ноябре. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая 4-полосная трасса будет бессветофорной, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Программа благоустройства самая востребованная у россиян. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на форуме развития малых городков и исторических поселений. По словам премьера, граждане сами выбирают места для будущего благоустройства через всероссийское голосование. За 6 лет в нем поучаствовали миллионы людей. Наибольшую активность проявляют жители районных центров и сельских территорий. Они лучше других знают, что нужно их родным местам, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава кабинета министров пояснил, что за время действия программы было благоустроено около 120 тысяч объектов. Это дворы, парки, набережные, площади и так далее.
0: Россия.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Россубернадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Если он получит поддержку, изменения в правилах Всероссийской олимпиады школьников вступят в силу с сентября 2027 года.
0: Мир.
1: Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после перерыва в 27 лет. В минувшем июле на российский рынок поступила партия весом 25 тонн. Предыдущая и единственная поставка из Бразилии в этой сфере произошла еще в прошлом веке, в июне 1999 года. Отмечу, что в прошлом году Россия экспортировала за рубеж рекордный объем шоколадных кондитерских изделий, общая стоимость которых составила порядка миллиарда долларов. Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимости и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, на рынке вторичного жилья под сдачу в аренду лидерами стали Новосибирск, Екатеринбург и Пермь.
0: Транспорт.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Программа благоустройства – самая востребованная у россиян. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на форуме развития малых городков и исторических поселений. По словам премьера, граждане сами выбирают места для будущего благоустройства через всероссийское голосование. За 6 лет в нем поучаствовали миллионы людей. Наибольшую активность проявляют жители районных центров и сельских территорий. Они лучше других знают, что нужно их родным местам, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава Кабинета министров пояснил, что за время действия программы было благоустроено около 120 тысяч объектов. Это дворы, парки, набережные, площади и так далее.
0: Россия.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Рособорнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Если он получит поддержку, изменения в правилах Всероссийской олимпиады школьников вступят в силу.

0: сентября 2027 года. Мир. Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после перерыва в 27 лет. В минувшем июле на российский рынок поступила партия весом 25 тонн. Предыдущая и единственная поставка из Бразилии в этой сфере произошла еще в прошлом веке, в июне 1999 года. Отмечу, что в прошлом году Россия экспортировала за рубеж рекордный объем шоколадных кондитерских изделий, общая стоимость которых составила порядка миллиарда долларов. Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимости и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, на рынке вторичного жилья под сдачу в аренду лидерами стали Новосибирск, Екатеринбург и Пермь. Транспорт. Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Модернизируя города с учетом современных тенденций цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Глава государства также подчеркнул, что депопуляция территории является недопустимой для России, и власть

0: власти должны поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах.
1: Мир.
0: В Палату представителей США внесли законопроект об антироссийских санкциях. Подобный документ ранее был утвержден Сенатом. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Согласно оценкам зарубежной прессы, которые приводит ТАСС, голосование по законопроекту пройдет осенью.
1: Россия.
0: В учебные заведения и на предприятия следует вернуть доски почета как одну из форм поощрения отличников учебы и передовиков производства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, необходимо пропагандировать лидеров учебного процесса и трудовых достижений, а вместе с размещением информации на доске почета им надо вручать специальные грамоты или сертификаты. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. За год их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10-40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их словам, продавцы расширяют ассортимент за счет таких продуктов, как сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями и пельмени с соусом том-ям. Отмечается, что основными потребителями такой продукции являются молодые люди, для которых подобная еда становится способом приобщения к мировой культуре.
1: Транспорт.
0: Формат автомобильных номеров предлагают изменить. Как пишет ТАСС, с такой инициативой к премьер-министру обратилась группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами к комбинациям из четырех букв и двух цифр, что позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Модернизируя города с учетом современных тенденций цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Глава государства также подчеркнул, что депопуляция территорий является недопустимой для России, и власти должны поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах.
0: Мир.
1: В Палату представителей США внесли законопроект об антироссийских санкциях. Подобный документ ранее был утвержден Сенатом. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Согласно оценкам зарубежной прессы, которые приводит ТАСС, голосование по законопроекту пройдет осенью.
0: Россия.
1: В учебные заведения и на предприятия следует вернуть доски почета как одну из форм поощрения отличников учебы и передовиков производства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, необходимо пропагандировать лидеров учебного процесса и трудовых достижений, а вместе с размещением информации на доске почета им надо вручать специальные грамоты или сертификаты. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. За год их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10-40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их словам, продавцы расширяют ассортимент за счет таких продуктов, как сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями и пельмени с соусом том-ям. Отмечается, что основными потребителями такой продукции являются молодые люди, для которых подобная еда становится способом приобщения к мировой культуре.
0: Транспорт.
1: Формат автомобильных номеров предлагают изменить. Как пишет ТАСС, с такой инициативой к премьер-министру обратилась и группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами к комбинациям из четырех букв и двух цифр, что позволит примерно на 20%

0: процентов увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги.
1: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Новосибирске. Программа главы государства посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. В предыдущий раз Путин посещал регион в августе 2018 года. Тогда президент принял участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Клиникам запретят навязывать платные услуги. Согласно нововведениям, которые вступают в силу с сентября, медицинская организация не вправе ставить получение бесплатной медицинской помощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Как пишет «Известия», об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Он отметил, что если пациенту прямо или косвенно сообщают, что быстрее получится только платно, важно зафиксировать обстоятельства нарушения. В Минпросвещение назвали продолжительность уроков у первоклассников. Согласно методическим рекомендациям министерства, которые приводит ТАСС, в первой и второй четверти урок должен длиться не более 35 минут, во второй и третьей 40 минут, при этом у всех остальных школьников 45 минут. Также в Минпросвещение сообщили, что общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов и 4 килограммов для учеников 9-11 классов. Большинство россиян, которые используют газовые баллоны, не знают основных требований к срокам их эксплуатации и техническому обслуживанию. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования в ЦИОМ. При этом отмечается, что более половины участников опроса опасается чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования, а отдельной проблемой остается утилизация старых баллонов. По установленному порядку их сдают только 6% респондентов. Лидеры по организации удобного общественного транспорта – это Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. По уровню цифровизации флагманом является Омская область. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. При этом председатель комиссии Госсовета по направлению эффективной транспортной системы Алексей Цыденов отметил, что до 2030 года необходимо обновить 71 тысячу единиц подвижного состава общественного транспорта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: Миллионовым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Новосибирске. Программа главы государства посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. В предыдущий раз Путин посещал регион в августе 2018 года. Тогда президент принял участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Клиникам запретят навязывать платные услуги. Согласно нововведениям, которые вступают в силу с сентября, медицинская организация не вправе ставить получение бесплатной медицинской помощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Как пишет «Известия», об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Он отметил, что если пациенту прямо или косвенно сообщают, что быстрее получится только платно, важно зафиксировать обстоятельства нарушения. В Минпросвещение назвали продолжительность уроков у первоклассников. Согласно методическим рекомендациям министерства, которые приводит ТАСС, в первой и второй четверти урок должен длиться не более 35 минут, во второй и третьей 40 минут, при этом у всех остальных школьников 45 минут. Также в Минпросвещение сообщили, что общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов и 4 килограммов для учеников 9-11 классов. Большинство россиян, которые используют газовые баллоны, не знают основных требований к срокам их эксплуатации и техническому обслуживанию. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования в ЦИОМ. При этом отмечается, что более половины участников опроса опасается чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования, а отдельной проблемой остается утилизация старых баллонов. По установленному порядку их сдают только 6% респондентов. Лидеры по организации удобного общественного транспорта – это Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. По уровню цифровизации флагманом является Омская область. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. При этом председатель комиссии Госсовета по направлению эффективной транспортной системы Алексей Цыденов отметил, что до 2030 года необходимо обновить 71 тысячу единиц подвижного состава общественного транспорта. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет.

0: 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Модернизируя города с учетом современных тенденций цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Глава государства также подчеркнул, что депопуляция территорий является недопустимой для России, и власти должны поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах.
0: Мир.
1: В Палату представителей США внесли законопроект об антироссийских санкциях. Подобный документ ранее был утвержден Сенатом. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Согласно оценкам зарубежной прессы, которые приводит ТАСС, голосование по законопроекту пройдет осенью.
0: Россия.
1: В учебные заведения и на предприятия следует вернуть доски почета как одну из форм поощрения отличников учебы и передовиков производства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, необходимо пропагандировать лидеров учебного процесса и трудовых достижений, а вместе с размещением информации на доске почета им надо вручать специальные грамоты или сертификаты. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. За год их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10-40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их словам, продавцы расширяют ассортимент за счет таких продуктов, как сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями и пельмени с соусом том-ям. Отмечается, что основными потребителями такой продукции являются молодые люди, для которых подобная еда становится способом приобщения к мировой культуре.
0: Транспорт.
1: Формат автомобильных номеров предлагают изменить. Как пишет ТАСС, с такой инициативой к премьер-министру обратилась и группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами к комбинациям из четырех букв и двух цифр, что позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги.
0: Новости на Дорожном радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Модернизируя города с учетом современных тенденций цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Глава государства также подчеркнул, что депопуляция территории является недопустимой для России, и власти должны поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах.
0: Мир.
1: В Палату представителей США внесли законопроект об антироссийских санкциях. Подобный документ ранее был утвержден Сенатом. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Согласно оценкам зарубежной прессы, которые приводит ТАСС, голосование по законопроекту пройдет осенью.
0: Россия.
1: В учебные заведения и на предприятия следует вернуть доски почета как одну из форм поощрения отличников учебы и передовиков производства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, необходимо пропагандировать лидеров учебного процесса и трудовых достижений, а вместе с размещением информации на доске почета им надо вручать специальные грамоты или сертификаты. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. За год их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10-40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их словам, продавцы расширяют ассортимент за счет таких продуктов, как сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями и пельмени с соусом том-ям. Отмечается, что основными потребителями такой продукции являются молодые люди, для которых подобная еда становится способом приобщения к мировой культуре.
0: Транспорт.
1: Формат автомобильных номеров предлагают изменить. Как пишет ТАСС, с такой инициативой к премьер-министру обратилась и группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами к комбинациям из четырех букв и двух цифр, что позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань...

0: самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Новосибирске. Программа главы государства посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. В предыдущий раз Путин посещал регион в августе 2018 года. Тогда президент принял участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Клиникам запретят навязывать платные услуги. Согласно нововведениям, которые вступают в силу с сентября, медицинская организация не вправе ставить получение бесплатной медицинской помощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Как пишет «Известия», об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Он отметил, что если пациенту прямо или косвенно сообщают, что быстрее получится только платно, важно зафиксировать обстоятельства нарушения. В Минпросвещение назвали продолжительность уроков у первоклассников. Согласно методическим рекомендациям министерства, которые приводит ТАСС, в первой и второй четверти урок должен длиться не более 35 минут, во второй и третьей 40 минут, при этом у всех остальных школьников 45 минут. Также в Минпросвещение сообщили, что общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов и 4 килограмма для учеников 9-11 классов. Большинство россиян, которые используют газовые баллоны, не знают основных требований к срокам их эксплуатации и техническому обслуживанию. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования в ЦИОМ. При этом отмечается, что более половины участников опроса опасается чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования, а отдельной проблемой остается утилизация старых баллонов. По установленному порядку их сдают только 6% респондентов. Лидеры по организации удобного общественного транспорта – это Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. По уровню цифровизации флагманом является Омская область. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. При этом председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов отметил, что до 2030 года необходимо обновить 71 тысячу единиц подвижного состава общественного транспорта. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин сегодня находится с рабочим визитом в Новосибирске. Программа главы государства посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. В предыдущий раз Путин посещал регион в августе 2018 года. Тогда президент принял участие в форуме «Технопром», а также посетил открывшуюся в городе Обь школу. Клиникам запретят навязывать платные услуги. Согласно нововведениям, которые вступают в силу с сентября, медицинская организация не вправе ставить получение бесплатной медицинской помощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Как пишет «Известия», об этом сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Он отметил, что если пациенту прямо или косвенно сообщают, что быстрее получится только платно, важно зафиксировать обстоятельства нарушения. В Минпросвещение назвали продолжительность уроков у первоклассников. Согласно методическим рекомендациям министерства, которые приводит ТАСС, в первой и второй четверти урок должен длиться не более 35 минут, во второй и третьей 40 минут, при этом у всех остальных школьников 45 минут. Также в Минпросвещение сообщили, что общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов и 4 килограмма для учеников 9-11 классов. Большинство россиян, которые используют газовые баллоны, не знают основных требований к срокам их эксплуатации и техническому обслуживанию. Как пишет РБК, об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. При этом отмечается, что более половины участников опроса опасается чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования, а отдельной проблемой остается утилизация старых баллонов. По установленному порядку их сдают только 6% респондентов. Лидеры по организации удобного общественного транспорта – это Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. По уровню цифровизации флагманом является Омская область. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. При этом председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов отметил, что до 2030 года необходимо обновить 71 тысячу единиц подвижного состава общественного транспорта. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что беспилотные транспортные средства уже внедряются в разных городах. Так, автономные трамваи есть в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в столичном метро тестируется беспилотный поезд. Никитин подчеркнул, что этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. Базовый набор школьных товаров для мальчика сейчас стоит примерно 6200 рублей, для девочки на 500 рублей дешевле. В эту сумму входят канцтовары, спортивная одежда, рюкзак и школьная форма. Минимальная стоимость канцелярского набора, включая тетрадь на 12 листов, альбом, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составляет 399 рублей. Как пишет РИА Новости, такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Там напомнили, что несколько крупных торговых сетей зафиксировали цены на школьные товары на уровне прошлого года, чтобы дополнительно поддержать покупателей. Россия готовится подписать документы по международному транспортному коридору «Север-Юг» с несколькими странами, в том числе с Катаром и Саудовской Аравией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что в проработке уже находятся маршруты в направлении Пакистана, а также через Афганистан. Добавлю, транспортный коридор «Север-Юг» проходит от Петербурга до индийского порта Мумбаи, и его протяженность превышает 7 тысяч километров. Иран разрабатывает законопроект о мерах по обеспечению безопасности и развитию Ормузского пролива. Документ направлен на долгосрочную перспективу и призван не допустить повторения агрессии против Ирана. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член парламента страны Абульфазль Зохревант. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе военной операции. Наиболее выгодными для покупки нового автомобиля считаются зимние месяцы. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали эксперты Сберлизинга. По их словам, в декабре дилеры стремятся выполнить годовые планы продаж, поэтому чаще предлагают специальные условия и скидки. А в январе и феврале в продаже, как правило, остаются машины предыдущего модельного года, на которые также нередко действуют более привлекательные цены.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

небо, солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, вам пулебыстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что беспилотные транспортные средства уже внедряются в разных городах. Так, автономные трамваи есть в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в столичном метро тестируется беспилотный поезд. Никитин подчеркнул, что этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. Базовый набор школьных товаров для мальчика сейчас стоит примерно 6200 рублей, для девочки на 500 рублей дешевле. В эту сумму входят канцтовары, спортивная одежда, рюкзак и школьная форма. Минимальная стоимость канцелярского набора, включая тетрадь на 12 листов, альбом, ручку, карандаш, набор фломастеров, дневник, пенал, набор карандашей и линейку, составляет 399 рублей. Как пишет РИА Новости, такие данные приводит Ассоциация компаний розничной торговли. Там напомнили, что несколько крупных торговых сетей зафиксировали цены на школьные товары на уровне прошлого года, чтобы дополнительно поддержать покупателей. Россия готовится подписать документы по международному транспортному коридору «Север-Юг» с несколькими странами, в том числе с Катаром и Саудовской Аравией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что в проработке уже находятся маршруты в направлении Пакистана, а также через Афганистан. Добавлю, транспортный коридор «Север-Юг» проходит от Петербурга до индийского порта Мумбаи, его протяженность превышает 7 тысяч километров. Иран разрабатывает законопроект о мерах по обеспечению безопасности и развитию Армузского пролива. Документ направлен на долгосрочную перспективу и призван не допустить повторения агрессии против Ирана. Как пишет ТАСС, об этом сообщил член парламента страны Абульфазль Зохревант. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе военной операции. Наиболее выгодными для покупки нового автомобиля считаются зимние месяцы. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали эксперты Сберлизинга. По их словам, в декабре дилеры стремятся выполнить годовые планы продаж, поэтому чаще предлагают специальные условия и скидки. А в январе и феврале в продаже, как правило, остаются машины предыдущего модельного года, на которые также нередко действуют более привлекательные цены.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Решение о выдаче маткапитала будет приниматься быстрее. Средний срок рассмотрения заявок сокращен до 4 рабочих дней. Как пишет ТАСС, об этом сообщил социальный фонд. Напомню, в этом году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго ребенка – 234 тысячи. Средства можно направить в том числе на покупку жилья, образование или пенсионное накопление матери. Рейтинг самых популярных профессий возглавляют менеджеры по продажам, далее следуют администраторы, упаковщики и комплектовщики. Таковы результаты исследования сервиса HeadHunter, их приводит РИА Новости. Отмечается, что профессиональные предпочтения заметно различаются по возрастным группам. Соискатели в возрасте от 19 до 30 лет чаще выбирают вакансии менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и маркетологов. Люди старше 60 лет преимущественно рассматривают работу водителями. Звездопад Персеиды будет четко виден с полуночи до рассвета 13 августа, но начинать искать на небе падающие звезды можно уже после захода солнца 12 августа. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в московском планетарии, уточнив, что искать Персеиды нужно в восточном направлении высоко над горизонтом. Добавлю, метеорный поток Персеиды считается одним из самых ярких и ожидаемых астрономических событий года. В ночь пика ученые ожидают до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. В России официально появился первый санаторий, в котором можно будет отдыхать с домашним питомцем. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Роскачестве. Там уточнили, что сертификат Pet Friendly получил санаторий Эдем в Алтайском крае. Для питомцев в нем подготовлены оборудованные номера, зоны выгула и приветственные подарки. Также предусмотрены зоотакси и возможности заказа еды для питомца в номер. При этом в санатории учли и комфорт остальных гостей. Номера для проживания с животными проходят усиленную санитарную обработку. Минпромторг планирует, что объемы авторынка сохранятся на уровне прошлого года. Как пишет ТАСС, об этом рассказал замглавы министерства Альберт Каримов. При этом он подчеркнул, что к настоящему времени фиксируется увеличение продаж новых машин. Так, за первые 7 месяцев года было реализовано 815 тысяч единиц автотранспорта. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается, что рост сопровождается структурными изменениями в пользу автомобилей российского производства.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Едем в отпуск, изучаем психологию и пытаемся не закипеть. С вами Владимир.

0: Лебедев. Поехали. Отпуск в этом году – дело сложное, но бархатный сезон никто не отменял. Соответственно, есть смысл напомнить о сюрпризах в дальней дороге. Начнем с ям и выбоин. Классика российских направлений никуда не делась. Да, сейчас меньше, но все равно, съезжая с федеральных трасс, будьте внимательней. Дождь. Тоже довольно опасная штука. Во-первых, скользко, во-вторых, плохо видно, а еще добавьте сюда аквапланирование, и набор будет практически полным. Иногда приходится даже парковаться и пережидать непогоду. И еще, соблюдайте график отдыха. Переть, как говорится, на волевых – это сильно рисковать. Даже для профессионалов установлены свои правила. Управлять машиной без остановки можно не более 4,5 часов. При этом отдых должен быть не менее 45 минут. Всего в сутки водитель может ехать только 9 часов. Тут, кстати, возникает другая проблема. Жара и пробки провоцируют агрессию. Деться-то некуда, так что раздражение может довольно сильно испортить предстоящий отдых. В общем, психологи, все как один, советуют прежде всего сохранять самообладание. Ну да, на такой жарище советы самое оно. Впрочем, действительно, помогает. Главное понять, что у вашей злости есть причина. Дальше надо постараться обеспечить себе максимальный комфорт. Кондей, приятная музыка, приятные вам ароматы. Шаг следующий. Старайтесь помнить о том, что другим водителям не легче. И, наконец, если уж злость прямо накатывает, лучше ее выразить. Ну, проораться там. Но не на причину, а просто в воздух. И постараться забыть. Или вообще попробовать абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как просто неодушевленные препятствия, объезжая их, как столбы и деревья. А теперь к технической части. Водители со стажем хорошо помнят, как массово закипали автомобили в подобных ситуациях в прошлом веке. Сейчас с техникой получше, но всякое бывает. В общем, если по показаниям датчика вы понимаете, что мотор перегрет, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Включить печку на полную мощность. Разумеется, в салоне мгновенно станет очень жарко, но благодаря этому удастся отвести тепло от мотора. Поможет это ненадолго, так что если затор на дороге большой, лучше будет все же остановиться на обочине и заглушить двигатель, дав ему остыть. Если из-под капота пошел пар, все, вы закипели. Надо сразу же остановить автомобиль и заглушить двигатель. Теперь вы не водитель, а либо клиент сервиса, либо механик. Но это уже тема нашей следующей программы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала. С детства.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Уноси-ка новенького! Цик-цик-цик-па! Кто...

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.
1: Когда с тобой

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Модернизируя города с учетом современных тенденций цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития. Глава государства также подчеркнул, что депопуляция территорий является недопустимой для России, и власти должны поддерживать в молодежи желание жить и работать в родных населенных пунктах.
0: Мир.
1: Палату представителей США внесли законопроект об антироссийских санкциях. Подобный документ ранее был утвержден Сенатом. Инициатива наделяет американского президента правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, которые закупают российские энергоносители или помогают обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана. Согласно оценкам зарубежной прессы, которые приводит ТАСС, голосование по законопроекту пройдет осенью.
0: Россия.
1: В учебные заведения и на предприятия следует вернуть доски почета как одну из форм поощрения отличников учебы и передовиков производства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, необходимо пропагандировать лидеров учебного процесса и трудовых достижений, а вместе с размещением информации на доске почета им надо вручать специальные грамоты или сертификаты. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. За год их продажи в торговых сетях выросли в среднем на 10-40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. По их словам, продавцы расширяют ассортимент за счет таких продуктов, как сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями и пельмени с соусом том-ям. Отмечается, что основными потребителями такой продукции являются молодые люди, для которых подобная еда становится способом приобщения к мировой культуре.
0: Транспорт.
1: Формат автомобильных номеров предлагают изменить. Как пишет ТАСС, с такой инициативой к премьер-министру обратилась группа депутатов. По их мнению, следует перейти от действующего формата с тремя буквами и тремя цифрами к комбинациям из четырех букв и двух цифр, что позволит примерно на 20% увеличить количество возможных комбинаций для каждого региона. При этом менять порядок регистрации автомобилей не потребуется. Депутаты также предлагают разрешить автовладельцам за плату резервировать красивые комбинации номеров через госуслуги.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорожное радио.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России продлило действие сниженного норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 10%. Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, мера будет действовать с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано. Также документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам, по внебиржевым договорам поставок, если конечными покупателями по ним выступают сельхозпроизводители. Как отмечается, решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива и для обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей.
0: Мир.
1: Меж тем, аномальная жара может нанести серьезный удар по экономике Европы, и к 2030 году суммарные потери способны достигнуть уровня триллиона евро. Такой прогноз в интервью информационной службы «Вести» озвучил доцент финансового университета при правительстве России Иван Пятибратов. По его оценке, даже при наиболее благоприятном сценарии ущерб экономике европейских стран может составить около 800 миллиардов евро. Эксперт подчеркнул, что последствия жары затрагивают не только сельское хозяйство и рост затрат на энергетику. В частности, пересыхание реки Рейн рассматривается как фактор потенциально крупных убытков. Ранее министр сельского хозяйства Франции сообщила, что экстремальная жара в стране, а также последовавшие пожары и засухи привели к колоссальным потерям в аграрной сфере. Овощные культуры дали рекордно низкий урожай, производство молока заметно сократилось, а смертность среди животных выросла до тревожных показателей.
0: Дороги.
1: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, объект почти готов. Вице-премьер каждую неделю получает отчеты. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется от северо-запада страны почти до Сибири. Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петрушенко сообщил, что после модернизации трассы М-12 «Восток» проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России продлило действие сниженного норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 10%. Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, мера будет действовать с 30 сентября по 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано. Также документ разрешает учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам, по внебиржевым.

0: договором поставок, если конечными покупателями по ним выступают сельхозпроизводители. Как отмечается, решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива и для обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей.
1: Мир.
0: Меж тем, аномальная жара может нанести серьезный удар по экономике Европы, и к 2030 году суммарные потери способны достигнуть уровня триллиона евро. Такой прогноз в интервью информационной службы «Вести» озвучил доцент финансового университета при правительстве России Иван Пятибратов. По его оценке, даже при наиболее благоприятном сценарии ущерб экономике европейских стран может составить около 800 миллиардов евро. Эксперт подчеркнул, что последствия жары затрагивают не только сельское хозяйство и рост затрат на энергетику. В частности, пересыхание реки Рейн рассматривается как фактор потенциально крупных убытков. Ранее министр сельского хозяйства Франции сообщила, что экстремальная жара в стране, а также последовавшие пожары и засухи привели к колоссальным потерям в аграрной сфере. Овощные культуры дали рекордно низкий урожай, производство молока заметно сократилось, а смертность среди животных выросла до тревожных показателей.
1: Дороги.
0: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, объект почти готов. Вице-премьер каждую неделю получает отчеты. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется от северо-запада страны почти до Сибири. Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петрушенко сообщил, что после модернизации трассы М-12 «Восток» проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге.
1: Новости на Дорожном радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

Кирсановым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+. Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Как пишут ведомости, правительство готовит проект о выделении около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельхозпродукции, которая идет на экспорт. Предполагается, что дополнительные средства помогут переориентировать поставки на другие направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море. В частности, продукцию из Ростовской области смогут активнее направлять к портам Черного и Балтийского морей, а из Сибири на Дальний Восток.
0: Мир.
1: Между тем, в Европе рассматривают меры по ограничению финансирования Международного олимпийского комитета и других спортивных организаций, которые согласятся допустить российских атлетов к соревнованиям. Об этом заявили в службе внешней разведки России. Также отмечается, что в ЕС изучают возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении спортсменов и представителей спортивных структур России. По мнению службы внешней разведки, эти шаги предпринимаются, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Между тем, первую в мире международную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют открыть в мае следующего года. Об этом Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территорий Петр Стрелец. Параллельно расширяется и другое транспортное сообщение между двумя странами. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов, а российские железные дороги подготовили новый туристический маршрут «Великий чайный путь», который пройдет по историческому торговому направлению из Китая в Европу.
0: Россия.
1: Иностранные абитуриенты, которые планируют поступать в российские вузы, будут сдавать единый экзамен на знание русского языка. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская, передает ТАСС. По ее словам, проект концепции такого единого испытания уже подготовлен. Сейчас иностранцам, чтобы поступить в вуз, действительно необходимо пройти экзамен по русскому языку, однако конкретное содержание и формат определяет сама образовательная организация.
0: Транспорт.
1: По итогам этого года объем российского авторынка, по прогнозу, останется примерно на уровне прошлого года. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Рост рынка сопровождается структурными изменениями в пользу автомобилей российского производства. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, чем угощают на фестивалях в Приморье, на какую страну меняют россияне Египет в Африке и куда ведет маршрут в ущелье Алибек в Карачаево-Черкесии. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чем угощают на фестивалях в Приморье, на какую страну меняют россияне Египет в Африке и куда ведет маршрут в ущелье Алибек в Карачаево-Черкесии.
1: Поехали!
2: Приморский край проводит череду фестивалей, посвященных местным традициям и гастрономическим изыскам. Первым таким праздником стал прошедший в минувшие выходные в селе Черниговка фестиваль томатов «Бешеная ягода», где воспевали помидоры и прочие фермерские дары. Далее эстафету примет Находка, где 15 августа пройдет фестиваль «Море камбала». Можно будет попробовать блюда из свежей камбалы и других морепродуктов. А еще через неделю, 22 августа, всех пригласят в село Анучино на медовое раздолье. Фестиваль, посвященный приморскому меду. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», эти фестивали проходят под общим брендом «Приморские муссоны».
1: Отдыхаем!
2: Уже не сходится свет клином на Египте для российских туристов в Африке. По сообщению Ассоциации туроператоров России, страна фараонов занимала лидирующие позиции в предпочтениях российских путешествий довольно долгое время. Но теперь акцент внимания отдыхающих смещается на другие африканские направления. Прежде всего, на Марокко. Туроператоры говорят, что спрос на поездки в это королевство в некоторых случаях вырос вдвое. И все благодаря насыщенной истории страны, архитектуре древних медин, причудливому сочетанию африканских и арабских традиций. Получается, Красное море и пирамиды россиянам слегка наскучили. И стремятся туристы теперь на Атлантическое побережье и Атласские горы.
1: Добро пожаловать!
2: В пешие и автомобильные туры предлагает отправиться гостям Тибердинский национальный парк в Карачаево-Черкесии на открывшемся в конце июля маршруте в ущелье Алибек. По сообщению Интерфакса, этот маршрут проходит через Алибекскую долину и Альпийские луга и позволяет полюбоваться на ледник Алибек. Ведет туристический маршрут к озеру Турье. Оно получило такое название благодаря западно-кавказским турам. Если повезет, их можно встретить здесь на склонах гор.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Дорожное радио.
6: В суету городов и в потоке машин

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от веса габаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках.
0: Россия.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточно для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Потребуется пройти и обязательное тестирование. Разъяснила российская газета особенности нового закона о цифровых валютах. Россия усилила контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей.
0: Транспорт.
1: В Ульяновске началось производство обновленного пикапа «УАЗ». Первая машина уже сошла с конвейера. Вместо прежнего мотора пикап получил 2-литровый дизель. 6-ступенчатая механическая коробка передач теперь доступна не только для дизельной, но и для бензиновой версии УАЗа. Также автомобиль оснастили электромеханической раздаткой, рулевым колесом из магниевого сплава, производство которого локализовали в России, и подушками безопасности. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какое важное событие произошло в семье солиста группы «Добро». А также узнаем, кто сегодня празднует день рождения. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: У солиста группы «Добро» Ивана Заситкевича произошло важное событие в жизни. Артист женился. Его супруга Анастасия поделилась в личном блоге праздничными кадрами с фотосессии, которая прошла

в музее-заповеднике «Архангельское». На снимках Анастасия в элегантном белом платье в пол, а Иван в черном костюме. А пару месяцев назад девушка публиковала фотографию кольца на пальце и признавалась, что каждый день говорит своему избраннику 100 миллионов раз «да». Ну а мы желаем паре счастья и благополучия.

0: «Как это было?».
1: Сегодня день рождения отмечает певица и актриса Юлия Проскурякова. Артистка родилась в Екатеринбурге. Любовь к музыке проявилась у нее еще в детстве. Она участвовала в различных вокальных конкурсах, все больше завоевывая симпатию зрителей. Позже Юлия стала появляться на радио и телевидении, а также начала сниматься в кино. В 2013 году Юлия сыграла главную роль в сериале. Но основное место в жизни артистки занимает семья. В 2010 году она вышла замуж за композитора Игоря Николаева. Он написал для нее несколько композиций, некоторые из которых супруги исполняют вместе. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника, которая уже в свои 10 лет проявляет творческие способности, сочиняет песни и выходит на сцену. Ну а мы желаем Юлии крепкого здоровья, семейного счастья, вдохновения и новых творческих успехов.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахой

упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра.

старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: заново. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство расширяет меры поддержки бизнеса в приграничных регионах. Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а не в отдельных их районах. Резиденты таких зон, напомню, получают пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в Россию. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. В аэропортах Евросоюза резко выросли очереди. В июле во Франкфурте и Амстердаме пассажиры ждали в очередях до 2 часов. Причиной стала новая электронная система пограничного контроля. Она требует от всех въезжающих из-за пределов Евросоюза фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев. Хотя система работает с апреля, число пассажиров резко выросло в летний сезон. И почти все путешественники регистрируются в биометрической системе впервые. МВД назвало самые популярные предлоги, которыми пользуются телефонные мошенники. Чаще всего злоумышленники звонят с сообщениями о подозрительном денежном переводе, оформлении кредита неизвестными, блокировке номера или замене документов. В ходе разговора они убеждают абонента сообщить код из СМС, назвать личные данные или перевести деньги на так называемый безопасный счет. МВД призвало не поддаваться на уловки и не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев.
0: Транспорт.
1: Верховный суд признал законным штраф для погонщика скота, чья корова спровоцировала ДТП. Суд подтвердил это на примере прошлогодней аварии в Хакасии, где корова, которую вели по дороге в темное время суток, врезалась в легковую Хонду. Погонщика оштрафовали на 800 рублей. Он пытался обжаловать решение, утверждая, что водитель иномарки также нарушил правила. Однако Верховный суд разъяснил, что при рассмотрении дела о правонарушении нельзя оценивать действия иных лиц. Вина погонщика была доказана, и он обязан возместить ущерб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство расширяет меры поддержки бизнеса в приграничных регионах. Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а не в отдельных их районах. Резиденты таких зон, напомню, получают пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в Россию. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. В аэропортах Евросоюза резко выросли очереди. В июле во Франкфурте и Амстердаме пассажиры ждали в очередях до 2 часов. Причиной стала новая электронная система пограничного контроля. Она требует от всех въезжающих из-за пределов Евросоюза фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев. Хотя система работает с апреля, число пассажиров резко выросло в летний сезон. И почти все путешественники регистрируются в биометрической системе впервые. МВД назвало самые популярные предлоги, которыми пользуются телефонные мошенники. Чаще всего злоумышленники звонят с сообщениями о подозрительном денежном переводе, оформлении кредита неизвестными, блокировке номера или замене документов. В ходе разговора они убеждают абонента сообщить код из СМС, назвать личные данные или перевести деньги на так называемый безопасный счет. МВД призвало не поддаваться на уловки и не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев.
0: Транспорт.
1: Верховный суд признал законным штраф для погонщика скота, чья корова спровоцировала ДТП. Суд подтвердил это на примере прошлогодней аварии в Хакасии, где корова, которую вели по дороге в темное время суток, врезалась в легковую Хонду. Погонщика оштрафовали на 800 рублей. Он пытался обжаловать решение, утверждая, что водитель иномарки также нарушил правила. Однако Верховный суд разъяснил, что при рассмотрении дела о правонарушении нельзя оценивать действия иных лиц. Вина погонщика была доказана, и он обязан возместить ущерб. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Проект приказа ведомства находится на общественном обсуждении. Завершится оно 20 августа.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Также учащихся первых классов в этом году освободят от домашних заданий. Российские каноисты с будущего года смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном России. Совет директоров Международной федерации каноэ принял решение снять все ограничения со спортсменов из России и Белоруссии. До 1 января они сохранят нейтральный статус. Отмена ограничений, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, открывает путь к полноценной квалификации гребцов каноэ из России на будущую Олимпиаду. В России усилился контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Проект приказа ведомства находится на общественном обсуждении. Завершится оно 20 августа.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Также учащихся первых классов в этом году освободят от домашних заданий. Российские каноисты с будущего года смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном России. Совет директоров Международной федерации каноэ принял решение снять все ограничения со спортсменов из России и Белоруссии. До 1 января они сохранят нейтральный статус. Отмена ограничений, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, открывает путь к полноценной квалификации гребцов каноэ из России на будущую Олимпиаду.

0: России усилился контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих, за ними будет следить командование частей. Транспорт. Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение коснется всех международных перевозок, включая транзитные. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Владельцам машин с иностранными номерами придется оплачивать штрафы за сутки вместо 60 дней. Если владелец авто не заплатит штраф в течение 24 часов, его машину задержат до погашения задолженности. Такой законопроект подготовила МВД. По данным ведомства, число штрафов у машин с иностранными номерами растет, а оплачивают их меньше половины автомобилистов. Свое предложение МВД планирует внести в правительство уже в сентябре. Первая в мире международная канатная дорога между Россией и Китаем откроется в мае будущего года. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территорий Петр Стрелец. Канатка протяженностью около километра свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Дорога с одного берега реки Амур на другой займет до 8 минут. Ожидается, что ежегодно канатной дорогой между Россией и Китаем будут пользоваться до 2,5 миллионов человек.
0: Россия.
1: Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от веса габаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках. Также правительство расширяет меры поддержки бизнеса в приграничных регионах. Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а не в отдельных их районах. Резиденты таких зон, напомню, получают пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов.
0: Транспорт.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Владельцам машин с иностранными номерами придется оплачивать штрафы за сутки вместо 60 дней. Если владелец авто не заплатит штраф в течение 24 часов, его машину задержат до погашения задолженности. Такой законопроект подготовила МВД. По данным ведомства, число штрафов у машин с иностранными номерами растет, а оплачивают их меньше половины автомобилистов. Свое предложение МВД планирует внести в правительство уже в сентябре. Первая в мире международная канатная дорога между Россией и Китаем откроется в мае будущего года. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал директор Центра развития территорий Петр Стрелец. Канатка протяженностью около километра свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Дорога с одного берега реки Амур на другой займет до 8 минут. Ожидается, что ежегодно канатной дорогой между Россией и Китаем будут пользоваться до 2,5 миллионов человек.
0: Россия.
1: Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от

0: весогабаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках. Также правительство расширяет меры поддержки бизнеса в приграничных регионах. Режим свободной экономической зоны теперь будет действовать на всей территории Белгородской, Брянской и Курской областей, а не в отдельных их районах. Резиденты таких зон, напомню, получают пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также пониженные тарифы страховых взносов. Транспорт. Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

сердце, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина,

0: ОСАГО сейчас убыточна для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах.
1: Россия.
0: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в Россию. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Как разъяснила российская газета, закон вступит в силу 1 сентября. Цифровую валюту признают имуществом, то есть ее можно будет покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Однако расплачиваться криптой внутри страны по-прежнему будет нельзя.
1: Транспорт.
0: Авиакомпании, которые часто задерживают рейсы, могут потерять доступ к международным перевозкам. Министерство транспорта предложило новую систему допуска на такие перелеты. За 100% рейсов без задержек начислят до 10 баллов, которые также можно будет получить за использование российских самолетов, долю внутренних рейсов и загрузку кресел. Потребуется набрать не менее 39 баллов из 100. Кроме того, три более неустраненных нарушения или неисполненные предписания госорганов станут основанием отказать воздушному перевозчику в выходе на международные перевозки.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточна для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Китай стал главным поставщиком автозапчастей в России. Впервые более половины всех автокомпонентов на прилавках магазинов и в сервисах китайского происхождения. За 7 месяцев этого года поставки запчастей из КНР выросли на 15%, достигнув объемов в 1,3 миллиарда долларов. При этом цены на запчасти с начала года выросли в среднем на 20-30%. Такие данные компании «Рольф» передает издание «Коммерсант». Эксперты отмечают, что автодетали из Китая при этом по-прежнему дешевле европейских аналогов, но качество их за минувшие годы улучшилось. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Как разъяснила российская газета, закон вступит в силу 1 сентября. Цифровую валюту признают имуществом, то есть ее можно будет покупать, продавать, дарить и передавать по наследству. Однако расплачиваться криптой внутри страны по-прежнему будет нельзя.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании, которые часто задерживают рейсы, могут потерять доступ к международным перевозкам. Министерство транспорта предложило новую систему допуска на такие перелеты. За 100% рейсов без задержек начислят до 10 баллов, которые также можно будет получить за использование российских самолетов, долю внутренних рейсов и загрузку кресел. Потребуется набрать не менее 39 баллов из 100. Кроме того, три более неустраненных нарушения или неисполненные предписания госорганов станут основанием отказать воздушному перевозчику в выходе на международные перевозки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить самую ненаглядную, самую любимую Наталью с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов, много хорошего настроения. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Даниил.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. Сегодня у меня очень теплое и радостное сообщение, которым я хочу поделиться со всей страной. От всего сердца хочу поздравить с днем рождения прекрасную девушку Елизавету Дычко. Лиза, тебе желаю огромного счастья. Ты молодая, вся жизнь впереди, ты только начинаешь свой путь, растешь и расцветаешь на глазах. Тебе исполняется 21 год, это прекрасный возраст для больших свершений, смелых мечтаний и ярких побед. Пусть этот день будет наполнен улыбками, близких самыми искренними объятиями и приятными сюрпризами. Ты выросла в замечательном и крепкой семье, где стоят любовь и поддержка. Целых 4 человека рядом с тобой. Для тебя и для всей твоей семьи хочется заказать песню от Андрея Губина. Лиза, большое спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здоровное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям хорошей погоды, прекрасного настроения. И прошу поставить песню шамана «Я останусь с тобой». Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. С вашей помощью хочу передать привет моей любимой бабушке. Она у меня замечательная, добрая и заботливая. И заказать одну из ее самых любимых песен. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Хочу поздравить своего друга Виктора с днем рождения. Ну что ж, Витек, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел, всем сердцем прости. Ну и для тебя споет Виктор Королев с днем рождения, друг. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

Ветке. Поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Колдуна «Эти глаза». Очень любим. Сотрудникам Дорожного радио желаю здоровья, счастья в личной жизни. Нежного неба. Спасибо, любимое Дорожное радио. Вы лучшие.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу пожелать своему брату Лене хорошее настроение, чтобы он всегда был со мной. И заказать ему песню «Йомахо, Йомасо, спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое Дорожное радио. Пожалуйста, поздравьте моих дорогих сыновей, племянников с днем годовщины свадьбы. Дай Бог вам всем здоровья, благополучия, процветания. Будьте счастливы. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Горько плакала Ива». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать большой привет своему мужу Сережке и передать для него песню «Там, где клен шумит». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать всем привет, особенно мужу Илье. Я его очень-очень люблю. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить моего любимого внука Платона Липича, которому исполняется 12 лет. Дорогой Платошенька, с днем рождения, с твоим прекрасным днем, первым и лучшим, везде и во всем. Ты один такой на свете, самый добрый на планете, самый умный, самый сильный, самый быстрый и активный. Пожелаем, чтоб Платон рос красив, здоров, умен. Детства яркого желаем, приключений сказочных, дней веселых, красочных. Обнимаем, целуем, любим тебя сильно-сильно, твои родные. Поставьте, пожалуйста, песню «Крокодила Гены». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего внука с днем рождения, пожелать ему семейного счастья, здоровья. Спасибо вам, Дорожное радио, за вашу доброту. До свидания.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Очень хочу послушать Стаса Костюшкина. До свидания.

0: я танцую. Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу заказать для своей любимой сестры Кирнос Екатерины песню Газманова «Я по жизни загулял». Спасибо!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Едем в отпуск, изучаем психологию и пытаемся не закипеть. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отпуск в этом году – дело сложное, но бархатный сезон никто не отменял. Соответственно, есть смысл напомнить о сюрпризах в дальней дороге. Начнем с ям и выбоин. Классика российских направлений никуда не делась. Да, сейчас меньше, но все равно, съезжая с федеральных трасс, будьте внимательней. Дождь. Тоже довольно опасная штука. Во-первых, скользко, во-вторых, плохо видно, а еще добавьте сюда аквапланирование, и набор будет практически полным. Иногда приходится даже парковаться и пережидать непогоду. И еще, соблюдайте график отдыха. Переть, как говорится, на волевых – это сильно рисковать. Даже для профессионалов установлены свои правила. Управлять машиной без остановки можно не более 4,5 часов. При этом отдых должен быть не менее 45 минут. Всего в сутки водитель может ехать только 9 часов. Тут, кстати, возникает другая проблема. Жара и пробки провоцируют агрессию. Деться-то некуда, так что раздражение может довольно сильно испортить предстоящий отдых. В общем, психологи, все как один, советуют прежде всего сохранять самообладание. Ну да, на такой жарище советы самое оно. Впрочем, действительно помогает. Главное понять, что у вашей злости есть причина. Дальше надо постараться обеспечить себе максимальный комфорт. Кондей, приятная музыка, приятные вам ароматы. Шаг следующий. Старайтесь помнить о том, что другим водителям не легче. И, наконец, если уж злость прямо накатывает, лучше ее выразить. Ну, проораться там, но не на причину, а просто в воздух. И постараться забыть. Или вообще попробовать абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как просто неодушевленные препятствия, объезжая их как столбы и деревья. А теперь к технической части. Водители со стажем хорошо помнят, как массово закипали автомобили в подобных ситуациях в прошлом веке. Сейчас с техникой получше, но всякое бывает. В общем, если по показаниям датчика вы понимаете, что мотор перегрет, можно прибегнуть к небольшой хитрости.

0: включить печку на полную мощность. Разумеется, в салоне мгновенно станет очень жарко, но благодаря этому удастся отвести тепло от мотора. Поможет это ненадолго, так что если затор на дороге большой, лучше будет все же остановиться на обочине и заглушить двигатель, дав ему остыть. Если из-под капота пошел пар, все, вы закипели. Надо сразу же остановить автомобиль и заглушить двигатель. Теперь вы не водитель, а либо клиент сервиса, либо механик. Но это уже тема нашей следующей программы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Материнский капитал теперь станут начислять быстрее. С 11 августа социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявок о распоряжении деньгами до 4 рабочих дней вместо 5. Об этом пишет «Парламентская газета». Напомню, что сам сертификат оформляется автоматически. Он приходит в личный кабинет на госуслугах после того, как рождение ребенка регистрирует ЗАГС. Размер маткапитала составляет 728 тысяч на первого ребенка с доплатой в 234 тысячи при рождении второго малыша.
0: Россия.
1: Финансировать общественный транспорт в регионах предлагают за счет штрафов с водителей. Министерство транспорта хочет создать общий трансфонд, куда будут направляться средства от взысканий за нарушение правил дорожного движения, собранные в каждом регионе. По замыслу ведомства, это позволит сделать финансирование более стабильным и предсказуемым. Также министерство предложило заменить субсидии на обновление автобусов на так называемое транспортное меню. Регионы сами смогут выбирать, на что тратить деньги. На закупку техники, ремонт инфраструктуры или оплату транспортных контрактов. В аэропортах Евросоюза резко выросли очереди. В июле во Франкфурте и Амстердаме пассажиры ждали в очередях до 2 часов. Причиной стала новая электронная система пограничного контроля. Она требует от всех въезжающих из-за пределов Евросоюза фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев. Отмечу, что Еврокомиссия разрешила ряду аэропортов, в том числе во Франкфурте, Брюсселе и Милане, временно отключить биометрические считыватели. Президент России Владимир Путин заявил,

0: Я уже что от скорости создания и внедрения инноваций зависит буквально все, от суверенитета до обороноспособности. Об этом российский лидер сказал, выступая на Совете по науке и образованию в Новосибирске. Владимир Путин также призвал объединить научные школы, цифровые ресурсы и уникальные коллекции для решения приоритетных задач. Отмечу, что в ходе визита в Новосибирск президент также официально открыл синхротрон «Скиф», один из самых мощных в мире ускорителей частиц. Транспорт. В Ульяновске началось производство обновленного пикапа «УАЗ». Первая машина уже сошла с конвейера. Вместо прежнего мотора пикап получил двухлитровый дизель. Шестиступенчатая механическая коробка передач теперь доступна не только для дизельной, но и для бензиновой версии УАЗа. Также автомобиль оснастили электромеханической раздаткой и подушками безопасности. Обновление своего модельного ряда ульяновский автозавод начинает с «Патриота» и пикапа. Затем очередь дойдет и до коммерческой версии модели «Профи».
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках, поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Прости и отпусти.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

найду земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там теть Клава.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не жизнь. Три года, куда долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

0: Александр Карпин. О главном. Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от веса габаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках. Россия. Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточно для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Потребуется пройти и обязательное тестирование. Разъяснила российская газета особенности нового закона о цифровых валютах. В России усилился контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей. Транспорт. В Ульяновске началось производство обновленного пикапа «УАЗ». Первая машина уже сошла с конвейера. Вместо прежнего мотора пикап получил 2-литровый дизель. 6-ступенчатая механическая коробка передач теперь доступна не только для дизельной, но и для бензиновой версии УАЗа. Также автомобиль оснастили электромеханической раздаткой, рулевым колесом из магниевого сплава, производство которого локализовали в России, и подушками безопасности. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство упростило поставки топлива на АЗС. До 31 декабря перевозчики бензина, дизеля и авиакеросина освобождены от веса габаритного контроля. Проверять на перегруз их не будут. Также до конца года продлен сниженный до 10% норматив обязательных продаж бензина на бирже. Это значит, что нефтяные компании должны продавать через биржу каждый 10-й литр произведенного бензина. Меры призваны в том числе не допустить резкого роста цен на заправках.
0: Россия.
1: Банк России призвал усовершенствовать систему штрафов для водителей без ОСАГО. Как отметила на заседании Президиума Госсовета глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ОСАГО сейчас убыточна для страховщиков. Выплаты на 3% превышают сборы. Поэтому финансовый регулятор поддержал систему автоматической проверки наличия полисов автогражданки, в частности, с помощью дорожных камер. Также Эльвира Набиуллина поддержала идею направлять штрафы за езду без полисов ОСАГО на обновление общественного транспорта в регионах. Россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, смогут покупать криптовалюту только с ограничениями. С будущего месяца им будут доступны лишь наиболее ликвидные цифровые валюты, а сумма покупок не сможет превышать 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Потребуется пройти и обязательные тестирования.

0: разъяснила российская газета особенности нового закона о цифровых валютах. В России усилился контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей. Транспорт. В Ульяновске началось производство обновленного пикапа «УАЗ». Первая машина уже сошла с конвейера. Вместо прежнего мотора пикап получил 2-литровый дизель. 6-ступенчатая механическая коробка передач теперь доступна не только для дизельной, но и для бензиновой версии УАЗа. Также автомобиль оснастили электромеханической раздаткой, рулевым колесом из магниевого сплава, производство которого локализовали в России, и подушками безопасности. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Едем в отпуск, изучаем психологию и пытаемся не закипеть. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отпуск в этом году – дело сложное, но бархатный сезон никто не отменял. Соответственно, есть смысл напомнить о сюрпризах в дальней дороге. Начнем с ям и выбоин. Классика российских направлений никуда не делась. Да, сейчас меньше, но все равно, съезжая с федеральных трасс, будьте внимательней. Дождь. Тоже довольно опасная штука. Во-первых, скользко, во-вторых, плохо видно, а еще добавьте сюда аквапланирование, и набор будет практически полным. Иногда приходится даже парковаться и пережидать непогоду. И еще, соблюдайте график отдыха. Переть, как говорится, на волевых – это сильно рисковать. Даже для профессионалов установлены свои правила. Управлять машиной.

0: машиной без остановки можно не более 4,5 часов. При этом отдых должен быть не менее 45 минут. Всего в сутки водитель может ехать только 9 часов. Тут, кстати, возникает другая проблема. Жара и пробки провоцируют агрессию. Деться-то некуда, так что раздражение может довольно сильно испортить предстоящий отдых. В общем, психологи, все как один, советуют прежде всего сохранять самообладание. Ну да, на такой жарище советы самое оно. Впрочем, действительно помогает. Главное понять, что у вашей злости есть причина. Дальше надо постараться обеспечить себе максимальный комфорт. Кондей, приятная музыка, приятные вам ароматы. Шаг следующий. Старайтесь помнить о том, что другим водителям не легче. И, наконец, если уж злость прямо накатывает, лучше ее выразить. Ну, проораться там. Но не на причину, а просто в воздух. И постараться забыть. Или вообще попробовать абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как просто неодушевленные препятствия, объезжая их, как столбы и деревья. А теперь к технической части. Водители со стажем хорошо помнят, как массово закипали автомобили в подобных ситуациях в прошлом веке. Сейчас с техникой получше, но всякое бывает. В общем, если по показаниям датчика вы понимаете, что мотор перегрет, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Включить печку на полную мощность. Разумеется, в салоне мгновенно станет очень жарко, но благодаря этому удастся отвести тепло от мотора. Поможет это ненадолго, так что если затор на дороге большой, лучше будет все же остановиться на обочине и заглушить двигатель, дав ему остыть. Если из-под капота пошел пар, все, вы закипели. Надо сразу же остановить автомобиль и заглушить двигатель. Теперь вы не водитель, а либо клиент сервиса, либо механик. Но это уже тема нашей следующей программы. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта хочет обновить правила для авиакомпаний, которые планируют летать за границу. Чтобы получить допуск на международные рейсы, перевозчикам придется набрать минимум 39 баллов из 100. Начислять эти баллы Минтранс предлагает за использование самолетов российского производства, выполнение внутренних рейсов, пунктуальность и загрузку кресел. Проект приказа ведомства находится на общественном обсуждении. Завершится оно 20 августа.
0: Россия.
1: Уроки у первоклассников в первой четверти будут длиться не более 35 минут. Это на 10 минут короче стандартного академического часа. Во втором полугодии занятия увеличат на 5 минут. Такие рекомендации выпустило Министерство просвещения. Оно пояснило, что сокращенные уроки нужны для плавной адаптации первоклашек к школьной нагрузке. Также учащихся первых классов в этом году освободят от домашних заданий. Российские каноисты с будущего года смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном России. Совет директоров Международной федерации каноэ принял решение снять все ограничения со спортсменов из России и Белоруссии. До 1 января они сохранят нейтральный статус. Отмена ограничений, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, открывает путь к полноценной квалификации гребцов каноэ из России на будущую Олимпиаду. В России усилился контроль за условно-досрочно освобожденными. С 11 августа у них появились новые обязанности. Лично являться в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет и регулярно отмечаться. Также освобожденным по УДО предписано соблюдать общественный порядок и выполнять все требования суда, включая принудительные меры медицинского характера. Об этом пишет «Парламентская газета». Она уточняет, что новые правила касаются и военнослужащих. За ними будет следить командование частей.
0: Транспорт.
1: Иностранные фуры не смогут в сентябре въехать в Россию или покинуть ее, если у перевозчика будут неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. Такие правила утвердило правительство. Проверять долги на границе будут таможенники через систему ГИС-ГМП. При обнаружении задолженности грузовикам массой свыше 12 тонн запретят пересечение границы, а их водителям выдадут требования об оплате. Нововведение